0: dum dum dum.
1: А где ему? Жекну, ано. Так тише зашептал.
2: Вы бисте порад сидела, а не видала гласку, а то се přece не дела. А я вас варую.